0: Слушате Радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!